0: Амарлу бұл шабалу дұрына перімті сарқылты бұшынлу татара монгол тіден наша ғылды бұша.
1: Осені прошлого года, когда мы делали очередной монголо-татарский набег на город Тень.
0: Арамылды мы сауыр бұл шабы тавырал тұқан
1: құрылды. Город Тень, когда мы делали наезд, встретили скинхеда. Очень шибко нам однако не понравились.
0: Скинхеды дарылды мұша, гэжэй отстой ғырылмында. Ну, ғырылды бұша.

ползу с переполненной свалки, крутые как магнитофон, натасканные как овчарки, справлять ностальгический гон. На лбах налеплены буквы, а скалы взъерошенный мех, они нипочем не уймутся, пока не кастрируют.

тайном цехе колонии с клещами слепой акушер, рожденные грызться за кости, рожденные с ПТСР, заставить всех жить по-пацански, устроить вагон-ресторан. Они будут рыпаться вечно по